0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся.
1: Радио Прибой.

0: стиле без ограничений.
1: Всем привет! Меня зовут Зарина Телидзе. Я хочу от всей души пожелать вам всего самого наилучшего. Оставайтесь с нами на волне радио «Прибой».
2: Прибой.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. Задаем настрой.
1: Реклама.
2: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Реклама на радио.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

США, Китай, Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Дизель Миряк.
1: Давайте всем пожелаем доброе утро. Я из эфирной студии Радио Прибой. Ну а вы из ваших машин, домов и квартир, я не знаю откуда. Именно оттуда, где у вас звучит сейчас Радио Прибой. На работе у нас сегодня пятница, 3 июля. Всем доброе утро из эфирной студии Радио Прибой. Пожелал Расул Алибека вашей компании до 11.00. Итак, на Радио Прибой все равняйтесь.
2: Реклама. В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91-37-11.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Сегодня в самом лучшем городе, в самом прекрасном городе всей вселенной нашей необъятной будет светить солнце и будет тепло. Тепло у нас сегодня, в общем-то, теплая хорошая погода, даже, я бы сказал, местами даже жаркая. А вот на следующей неделе уже повышение температуры, и температура воздуха будет составлять 30 градусов тепла. Это в тени, не в тени будет вообще все 55, а как у нас обычно бывает сейчас, на данный момент 25. В Махачкале светит солнце, ветра у нас нет, 4 метра в секунду ветер дует с востока, но это так, так себе туда-сюда. А вот, что касаемо осадков, синоптики осадков не прогнозируют на данный момент, они говорят, что их сегодня, в общем-то, не будет. Вот, ну, стояли, в общем-то, перетирали с соседями, с охраной нашей. У нас же такая охрана, знаете, вот, охрана вообще у нас просто супер, мимо нее даже я пройти не могу. Вот, они даже круче, чем в больницах города, особенно в центральной больнице, там вообще супер охрана. Вот, собственно говоря, мимо них никто не пройдет. Вот, ну, в общем, с Митричем стояли, болтали с Митричем, разговаривали. И в этот момент, о том о сём, в этот момент вышла его супруга, она шла на работу. Значит, она говорит, поздоровалась и говорит, слушай, говорит, Митрич, знаете, так вот, когда женщине что-то надо, она бывает, знаете, ну не так, конечно, когда мужчине что-то надо от женщины, вот, но она такая, знаете, такая добрая была, она сказала, Митрич, дорогой, скинь мне денежек на карту. Митрич посмотрел так на нее, посмотрел и ехидно так сказал, давай не сегодня. Она говорит, почему не сегодня? Митрич сказал, а сегодня у меня голова болит.
1: Вы слушаете «Радио Прибой».

0: Сейчас здесь будет проигрыш, и я начну свой рассказ, ибо эта песня всем школьникам 80-х и около того посвящается, в особенности тем, кто не отлынивал от физкультуры, ссылаясь на несуществующую головную боль и не таскал физруку липовые справки от маминой знакомой, ну, тети Тани, районного педиатра, ибо они воины гимнастических упражнений, профессионалы пионербола и завсегдатаи пыльного спортивного зала, лучше других знакомы с этой музыкой, ведь именно «Touch and the Night» была в свое время главной песней на зарядках и разминках в школах и, конечно же, пионерских лагерях. Это визитная карточка группы под названием Silent Sokol. С первого же удара задает настроение, а здесь переливаются синтезаторы эхоударных и неизменный пульс бочки на каждые четверть такта. Звук чистый, евродиско середины 80-х, отполированный, драматичный, созданный для дискотек в неоном свете трек. В общем, приятно было вспомнить хиты давно минувших дней. Красиво говорить не могу, скажу просто. Silent Sokol, Touch and the Night, радиоприбой.
1: Реклама на радио. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике CLD помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. CLD – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
6: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Cybox, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Обыкновенная песня, где простое признание в любви протянулось, в общем-то, на 4,5 минуты. Кому обязаны в финале часа? Март Бабаян. Песня называется «Миллион», а еще у него есть песня «Миллиард». Ну, в принципе, то же самое, что и эта песня. То же самое, что и объяснение в любви миллион раз, то же самое и миллиард раз. Так, впереди новости.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Власти проследят за рекламой на зданиях. В Лакском районе окажут помощь пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Дагестан среди лидеров по стоимости топлива в Северокавказском федеральном округе. Теперь подробно. Кабмин уточнил порядок проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Такое постановление правительства вступило в силу накануне. Так предусмотрено, что решение о проведении торгов будут принимать органы госвласти и органы местного самоуправления. Торги станут проводить в электронной форме, они будут открытыми по составу участников и форме подачи предложений. С 1 сентября в России заработает единый цифровой ресурс для детских

0: садов, где соберут методические материалы для воспитателей, методистов и родителей. Среди предложенного контента будут мультфильмы, художественная литература, рекомендуемые книги, сказки, игрушки. Единый цифровой ресурс для детских садов станет своего рода федеральной методической библиотекой, которая будет доступна и воспитателям, и родителям, пояснили в Комитете Госдумы по бюджету и налогам. По поручению в РИО главы Дагестана Федора Щукина рабочая группа, в состав которой вошли профильные министры, геологи, технические специалисты и представители благотворительных фондов, побывала в Лакском районе для оценки ситуации после весенних паводков. Отмечается, что в Лакском районе повреждены жилые дома, из них 14 утрачены полностью. Прием документов от пострадавших граждан на получение выплат начнется с 9 июля. Кроме того, дано поручение завершить обследование всех поврежденных домовладений в кратчайшие сроки и представить полную и достоверную информацию о масштабах разрушений. В Дагестане и Чеченской Республике зафиксированы самые высокие потребительские цены на топливо в Северокавказском федеральном округе. Это следует из отчета Росстата за период с 23 по 29 июня. По данным ведомства, бензин марки АЕ-95 в Дагестане на прошлой неделе в среднем стоил 97 рублей за литр. Дизельное топливо в регионе отпускалось по средней цене 94 рубля. В Набережных Челнах проходит командный чемпионат России по тэквондо, где сборная Дагестана показала второй результат, завоевав серебряные медали турнира. В составе команды призерами стали Азинат Гаджигиреева, Амина Багадзиева, Шамиль Магомедов, Магомед Расул Амаров и другие спортсмены. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 18 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
3: Итак, действие происходит где-то у нас здесь рядом. Встретились два наших местных тигра-льва. Один говорит: «Слышь, брат, в натуре такой себе китаец я сделал на заказ. Просто отпад. Колеса платиновые, корпус золотой, руль вообще алмазами инкрустирован. Сиденье из крокодиловой кожи, панелька вся изумрудная же есть в натуре». «Класс», — говорит второй, брат Тигр-Лев. «И скорость, наверное, офигенная». Первый сказал: «А я не езжу, бензина много жрет, собака». В общем, всем доброе утро и хорошего настроения. Поехали! Поехали!

0: Здесь все с учетом богатейших традиций Англии и их дискотек. Скажите, в Англии есть дискотеки? О, а еще какие древние, развитые, незабытые, восходящие к традициям древних ирландских бардов. А сегодня весь мир, буквально весь, поет одну древнюю английскую песню про дискотеку. Ну вот та, которая сейчас звучит в нашем эфире. Когда и по какому случаю ее сочинила банда Риалто, неизвестно. Но она хороша. Она хороша, эта песня. Мы ж плохих не держим, мы же радио номер один. Впереди у нас информация о нашем деловом партнере. Я же всем желаю доброго утра, всем хорошего настроения. Всем тем, кто к нам присоединился. С вами только лучшая музыка. В эфирной студии до 11 будет работать Расул Алибеков. Поехали дальше.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома Карджеви. У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: Наверное, несколько странным может показаться тот факт, что я любитель рок-музыки со стажем, обращаюсь не к своему любимому жанру на данный момент. Но хочу сказать, что для меня в музыке самым важным составляющим являются смысл и красота. При этом жанр не имеет никакого значения. Ну, просто так исторически сложилось, что данные качества я чаще всего, конечно же, нахожу именно в рок-музыке. Однако, исключения есть в любом правиле. А потому сегодня хочется вспомнить о творчестве одного из самых известных популярных исполнителей 90-х и начала нулевых — Андрея Губина. Но под его хиты проходили, в общем-то, проходило детство, юность многих, которым сейчас приятно было вспомнить творчество этого исполнителя. В общем, что хочу сказать. Вспомнили, и все. Работа есть работа, а свои личные я оставляю качество для музыки дома, в общем-то, да.
1: Реклама на радио.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: В нашем эфире песня, которую очень любят перепевать многие-многие артисты. Первая же ее версия остается одной из самых известных и датируется еще 67-м годом прошлого столетия, когда американский талантливый автор песен и немножечко певец был такой Ли Хезвулт, объединился в дуэт с чудесной Нэнси Синатрой. Теперь конкретно группы «Скутер». В 2000-м у них вышел альбом под названием «Шеффилд», едва ли не самый экспериментальный альбом группы. Но под экспериментальностью я понимаю тот факт, что на нем полно медленных песен, что не совсем характерно для них. И вот одна из них — кавер-версия, которую HP спел вместе с Николь. Очень хорошая певица, между прочим.
1: Погода.
0: Давайте я о погоде вам расскажу. Сейчас 26, днем плюс 27, ветер 4 метра в секунду, может с востока, может с запада. А кто, кому это вообще, да, зачем, откуда он дует? А дождь будет? А не будет, а может и будет, а кто его знает? Кто его знает, какие, в общем-то, у них там мысли?
2: Радио «Прибой», голоса родного края.

0: Этого исполнителя зовут Дан Балан. Он нарисовал нам историю человека, чья жизнь — это безумное сочетание страсти и, конечно же, игры. Ну, по звучанию песня «Люби» ближе, наверное, к популярному року. Почему? Объясню. В аранжировке выделяется яркая гитарная партия, которая добавляет этому треку немного эмоциональности. Сейчас песня идет уже на завершение. 8 часов и 34 минуты, время московское. Впереди много полезной информации. Очень скоро рубрика «Пробки».
1: Реклама. Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело. Сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-25.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Друзья мои, невероятно, но факт. Знаете ли вы, что литр бензина в Иране сейчас стоит в 5 раз дешевле, чем в России? Вы мне сейчас скажете, вы шутите? Разумеется, шучу. На самом деле, раз в 50. Так, о том, как у нас ездят в городе, об этом мы говорить не будем. О том, как у нас паркуются наши богини. Богини в костюмах веселых дубайских вдов на шедеврах китайского автопрома. Об этом вообще можно, знаете, кандидатские диссертации писать. Правильно, где хотим, там паркуемся. Нет, мы об этом говорить не будем. Будем сейчас говорить о том, какая у нас сейчас дорожная обстановка в городе Махачкале на данный момент сложилась. Знаете, благоприятная. Благоприятная. Люди в отпусках, вот, на каникулах. Именно поэтому у нас сейчас таких больших заторов в городе нет. Где стоило бы обратить внимание на дорожную развязку? Ну, вы знаете, практически смотрю нигде. Вот фактически нигде. Ну, вот Булача, в сторону Булача по улице Аэропорт со стороны, новая трасса со стороны города Каспийска и проспект Насрудинова со стороны старой трассы немножечко есть, да, вот совсем чуть-чуть, но так, чтобы сказать, чтобы это было критично, нет, ну что, все нормально, здесь все хорошо, троллейбусное кольцо. Ну, немножечко около, вот, знаете, Дагестанского института развития образования по улице Магомед Тагирова в сторону города Махачкалы на троллейбусное кольцо. Немножечко, да, есть заторы. А так, окошинка свободная. Сегодня у нас еще и пятница. А, да, сегодня же пятница, я же забыл. После обеда, в общем-то, наводним все улицы и припаркуемся там, где мы хотим. Соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя, учите правила дорожного движения, не паркуйте машины, где попало, не создавайте при этом людям определенные трудности, которые хотят заехать или же выехать к себе домой. Вот. Далее в нашем эфире, да, кстати, друзья мои, хотите сейчас поучаствовать в песне? Поучаствуйте в песне, сейчас будет очень хорошая песня, ну, мы же плохих не держим, это же радиоприбой, вы же знаете. Вот, и я вам предлагаю стать участником этой песни. В этой песне есть слово «цветы». Так вот, я вам предлагаю, вы знаете эту песню, я вам предлагаю вместо «цветы» петь «бензин». И у вас получится просто великолепное караоке. Итак, вместо «цветы» — «бензин». Поехали! Поехали!

0: Этого исполнителя зовут Данияр Рахмеджанов. Песня называется «Я подарю вам ландыши» или же «Дарите женщинам цветы». 8.44, время московское. Впереди у нас информация о нашем деловом партнере. А далее Rolling Stones.
1: Настоящие мужчины.
2: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: сидели сейчас, разговаривали с нашими коллегами по поводу того, ну, в общем, как можно было остаться так долго на сцене. Ну, вот как спрашивается, роллингам удалось так долго оставаться на сцене. Я сказал, так они с начала 70-х заботились только о том, чтобы на ней и остаться. То есть остаться в определенном кругу. Ну, понятно, что просто хотеть мало. Но они смогли соответствовать изначально поставленной задаче, принадлежности к элите и респектабельной лондонской богеме, к тем кругам, где, собственно, и формируется образ будущего и, соответственно, создается критерий оценки настоящего. Вот, собственно говоря, и все. Rolling Stones, anybody seen my baby? Радиоприбой, 8 часов и 50 минут.
1: Реклама. Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
5: Табасаранская поговорка.
6: Уву я в объелись фицерелигиш, я в бояра узхацидигиди.
7: Как ты посмотришь за своими родителями, так и твои сыновья посмотрят за тобой.
5: Радио «Прибой».

0: Песню написал Игорь Крутой, песню исполнила Алсу, где исполнила в нашем эфире. Песня называется «Мама не знает». Это новая песня, и впервые вы ее услышали на волнах радио «Прибой». Равно как и все другие песни, которые появляются, они, несомненно, конечно же, в первую очередь звучат в нашем эфире. Ну а затем уже там где-то там. А Диана Гаджиева, она новости сейчас будет вам рассказывать.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране начнет действовать единый порядок проведения торгов. Правительство Дагестана рассмотрело меры по усилению защиты прав несовершеннолетних, и в Махачкале можно будет проверить здоровье за полчаса. Теперь подробно. В стране начнет действовать единый порядок проведения торгов и участия в них предпринимателей. В частности, правительство будет определять перечень операторов электронных площадок для организации торгов. Для обеспечения прав заинтересованных лиц обжаловать результаты торгов в антимонопольном органе предусмотрен 10-дневный мораторий на заключение договора по их итогам. Такие нормы закона вступили в силу накануне. Правительство Дагестана рассмотрело меры по усилению защиты прав несовершеннолетних. В ходе совещания обсуждены актуальные вопросы обеспечения безопасности детей, профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также работа органов и учреждений системы профилактики по предотвращению жестокого обращения с детьми и улучшению межведомственного взаимодействия в сфере защиты их прав и интересов. С начала года Социальный фонд России обеспечил техническими средствами реабилитации около 40 тысяч детей с инвалидностью, из них 3 тысячи из Дагестана. Об этом сообщили в ведомстве. В прошлом году помощь в этом направлении получили более 80 тысяч детей по стране. Им было предоставлено 46 миллионов изделий на сумму более 6 миллиардов рублей. Пройти бесплатный экспресс

0: Обследование организма в рамках фестиваля «Дагфест» сможет любой желающий. Об этом сообщает Минздрав Дагестана. Узнать свой рост, вес, силу мышц, уровень холестерина и глюкозы в крови, а также измерить артериальное и глазное давление, сдать тест на ВИЧ и вирусные гепатиты можно будет с сегодняшнего дня до 5 июля. Минздрав Дагестана развернул свою площадку рядом с Аварским театром. По результатам обследования медики дадут рекомендации. Сборная Дагестана успешно выступила на чемпионате России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил в Челябинске. В соревнованиях приняли участие 33 спортсмена из республики. По итогам чемпионата дагестанские легкоатлеты завоевали 25 медалей – 4 золотые, 12 серебряных и 9 бронзовых. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Сейчас с Дианой вот здесь вот про здоровье говорили, и Диана, значит, на меня посмотрела и сказала: слушай, говорит, Алибеков, а почему здоровье нынешних некоторых мужчин хуже, чем раньше? Я говорю, ну, магазины на каждом шагу, и некоторым за пузырем приходится пробегать значительно меньше. В общем, всем доброе утро и хорошего настроения.

0: Пожалуй, не найти такого человека, который бы существовал бы в нашей стране после 95-го года, ни разу не слышал бы песню «Ах, какая женщина». По телевизору, на кассете, в такси, из окна проезжающей машины, на свадьбе или же на дне рождения, при дорожном кафе или даже, может быть, в караоке. Но если песня сохраняет популярность столько лет, значит, было что-то в ней подлинное и цепляющее в этом хите группы фристайла, что задело нерв публики. В конце концов, эту мелодию напоет каждый, от нее слегка идет голова кругом, а фраза...
1: Ах, какая женщина, какая женщина.
0: Прочно ушла в народ. 9 часов и 14 минут, время московское. Далее много полезной информации, но прежде спонсор нашего утра на волнах радио «Прибой» – ювелирный дом «Кардживи». Времена и события меняются, а драгоценности «Кардживи» – это навсегда. Здесь много всего интересного, просто приходите. Адрес: город Махачкала, улица Азиза Алиева, 8.
2: Реклама на радио. Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
3: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу. Ваш личный климат-контроль.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Сегодня у нас 3 июля 2026 года, это пятница. Сегодня день госавтоинспекции, он отмечается 3 июля, именно сегодня. В этот раз дата выпала на пятницу, как я уже говорил, сегодня пятница. Кстати, в этом году праздник особенно значим. Служба празднует 90-летний юбилей. Мы часто тесно работаем с работниками ГИБДД, и именно сегодня мы хотим поздравить вас с профессиональным праздником. Желаем вам оставаться настоящими профессионалами, которым доверяют. Пусть дороги жизни будут ровными, но в работе всегда сопутствует удача и порядок. Крепкого вам здоровья, уверенности в завтрашнем дне. Пусть коллеги ценят, а близкие гордятся. Больше светлых моментов, меньше усталости и полная чаша позитива каждый день. Радиоприбой, с уважением.
1: Радиоприбой.
2: Ваша служба и опасность.

незримый бой, так назначена судьбой для нас с тобой. Служба дни и ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет слуга, что ж, друг друга выручали мы не раз, и не раз согрело нас тяжелый час. Сердце, сердце друга, часто слышим мы упреки от родных, что работаем почти без выходных, что разлуки нескончаемы порой, встречи ненадолго, только снова поднимает нас зарей и уводит за собой в незримый бой нашу.

0: Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой, честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой.
1: Так... В эти утренние часы радиостанция «Прибой» поздравляла с профессиональным праздником работников ГИБДД. Мы желали, чтобы двигатель вашего энтузиазма никогда не глох, ну а топливом для него служили любовь близких и признание общества. Пусть дороги будут безопасными, ну а жизнь долгая, счастливая и, конечно же, наполненной смыслом. С уважением, коллектив работников радиостанции «Прибой».

0: Их творческий тандем вылился в очень хорошую песню под названием «Она Восток». Кто они? Мона и Динара. Ждем продолжения, которое обещает быть, наверное, очень хорошим, ведь начало было просто замечательным. На волнах радио «Прибой». Очередная партия большой песни. Сделаем паузу.
1: Реклама на радио.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
6: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
7: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: как можно было поместить все слова о любви в песню протяженностью в 3,5 минуты. Но им это удалось. За это, как говорится, им респект и уважение. Кто такие? Никита и Мария Зайцева. 9.45. Информация нашего делового партнера не заставит себя очень долго ждать. Прямо сейчас на радио «Прибой».
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: Дебютный блокбастер группы «Вакуум» звучал по российскому радио и телевидению настолько часто, что практически любой, кто застал конец 90-х, мгновенно вспомнит его с первых же нот. Но что касаемо потом, потом вряд ли быстро сможет выбросить его из головы. Шведы порадовали. Страна с богатым популярным наследием подарила нам незабываемую небесной красоты мелодию под названием «Я дышу». Великолепнейшее музыкальное произведение завершает свою работу на волнах радио «Прибой». Все, уже дальше они не будут дышать. А ведь как дышали.
1: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
5: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8 928 243 86 86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: как называется стиль и жанр, в котором исполняется эта песня. Объясняю. Это стиль в жанре chill dance, электронная танцевальная музыка. Кому обязану? Его зовут Теодор Блумквист, а также Тедди Битс. Он из Америки. Привет нам передал в виде песни «By Your Side». В финале часа на волнах «Радио Прибой».
1: В Дагестане 10 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России планируют расширить неонатальный скрининг. Премьер Дагестана потребовал усилить контроль за оборотом лекарств. И в Махачкале передали ключи от квартир детям-сиротам. Теперь подробно. Минздрав собирается расширить охват неонатального скрининга, включив в него еще ряд заболеваний. Об этом сообщили в Совете Федерации. Отмечается, что в случае выявления заболеваний фонд «Круг добра» начинает обеспечивать детей соответствующими препаратами. Неонатальный скрининг проходят все новорожденные в России. Сейчас он помогает диагностировать 38 тяжелых наследственных и врожденных заболеваний. Право на досрочный выход на пенсию имеют 5 категорий граждан: многодетные матери, жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, педагоги, медики и творческие работники. Об этом сообщает Фонд пенсионного и социального страхования. Отмечается, что многодетные матери, родившие 3 детей и воспитавшие их до 8 лет, могут досрочно выйти на пенсию в 57 лет. Если у женщины 4 детей, она может выйти на пенсию в 56, а если 5 и более, то в 50. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Участники обсудили ситуацию с оборотом лекарств, медицинских изделий, одежды, обуви. Магомед Рамазанов подчеркнул, что от качества контроля зависит здоровье и безопасность жителей. Он призвал не только пресекать нарушения, но и помогать предпринимателям соблюдать законодательство в сфере сертификации и маркировки. В Махачкале вручили ключи от благоустроенных квартир детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. Все жилье расположено в микрорайоне «Ипподром». Помещение полностью готово к заселению, сделан ремонт, установлена мебель и бытовая техника. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. В очереди на получение жилья в Махачкале сегодня числится 804 человека. В прошлом году жильем обеспечено 64. 50 получили квартиры, 14 – жилищные сертификаты. Завершено расследование уголовных дел в отношении 7 жителей Дагестана, обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего. Об этом сообщает СК России по республике. По версии следствия, 11 марта этого года в одной из махачкалинских школ произошел конфликт между подростками, обвиняемыми

0: и напали на нескольких несовершеннолетних. Одному из потерпевших был нанесен тяжкий вред здоровью. Фигурантам уголовного дела грозит длительное лишение свободы. И о курсах валют на сегодня. Доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Слушай Родину. Слушай Прибой.

0: Музыкальные эпохи и модные поветрия сменяют друг друга, но некоторые голоса и мелодии остаются с нами, конечно же, навсегда. Это Крис Ри. Он всегда двигался в нужном ему темпе и, конечно же, по собственной траектории, которую выбрал когда-то очень и очень давно. И при этом не оглядываясь на тренды, дорога, которую он прокладывал 5 десятилетий, к сожалению, подошла к финишу. Но это не была дорога в ад, это была дорога в рай. На радио Прибой суперпесня в исполнении супермузыканта. Далее информация нашего делового партнера. Я же всех приветствую в новом музыкальном часе и желаю всем доброго утра. Расул Алибеков.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Аварская поговорка.
9: Годик они в гурев, рахдайн шали в бахарчи.
10: Не в аульской сходке, а в бою познается боец.
11: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Паскаль Летоблан в нашем эфире, друзьям, посвящается Friendships. Или же совсем по-другому I lost my love to you. Далее Нина Халилова, Стас Михайлов, Роза Зенгерлин. Я пью тебя до дна. Но прежде мы с вами остановимся на прогнозе погоды в нашем эфире.
1: Погода.
0: 26 сейчас, 27-28 сегодня днем. Сегодня осадков не ожидается, говорит гидрометцентр. 4 метра в секунду ветер будет дуть с востока. А в целом погода сохранится на том уровне, что называется немножечко жарко.

0: Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете radioprибой.ru.
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных, так нежна. Обещаю, будет нам с тобой.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране начнет действовать единый порядок проведения торгов. Правительство Дагестана рассмотрело меры по усилению защиты прав несовершеннолетних, и в Махачкале можно будет проверить здоровье за полчаса. Теперь подробно. В стране начнет действовать единый порядок проведения торгов и участия в них предпринимателей. В частности, правительство будет определять перечень операторов электронных площадок для организации торгов. Для обеспечения прав заинтересованных лиц обжаловать результаты торгов в антимонопольном органе предусмотрен 10-дневный мораторий на заключение договора по их итогам. Такие нормы закона вступили в силу накануне. Правительство Дагестана рассмотрело меры по усилению защиты прав несовершеннолетних. В ходе совещания обсуждены актуальные вопросы обеспечения безопасности детей, профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также работа органов и учреждений системы профилактики по предотвращению жестокого обращения с детьми и улучшению межведомственного взаимодействия в сфере защиты их прав и интересов. С начала года Социальный фонд России обеспечил техническими средствами реабилитации около 40 тысяч детей с инвалидностью, из них 3 тысячи из Дагестана. Об этом сообщили в ведомстве. В прошлом году помощь в этом направлении получили более 80 тысяч детей по стране. Им было предоставлено 46 миллионов изделий на сумму более 6 миллиардов рублей. Пройти бесплатное экспресс-обследование организма в рамках фестиваля «Дагфест» сможет любой желающий. Об этом сообщает Минздрав Дагестана. Узнать свой рост, вес, силу мышц, уровень холестерина и глюкозы в крови, а также измерить артериальное и глазное давление, сдать тест на ВИЧ и вирусные гепатиты можно будет с сегодняшнего дня до 5 июля. Минздрав Дагестана развернул свою площадку рядом с Аварским театром. По результатам обследования медики дадут рекомендации. Сборная Дагестана успешно выступила на чемпионате России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил в Челябинске. В соревнованиях приняли участие 33 спортсмена из республики. По итогам чемпионата дагестанские легкоатлеты завоевали 25 медалей – 4 золотые, 12 серебряных и 9 бронзовых. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости-2025» в номинации «Лучший семейный ЖК».

0: комплекс Дагестана.
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

0: Final Countdown, друзья, и легендарная группа Европа. Мне кажется, нет такого меломана, который бы ни разу не слышал песню этой группы. В свое время Европа произвела резонанс просто мирового масштаба. Их динамичные и в то же время проникновенные композиции крутились на радио сутками напролет. Друзья, это группа, коллектив, ну, скажем так, самый успешный коллектив из Швеции вообще в мировой музыке. Образовалась группа на закате 70-х годов, и, конечно, путь славы их был нелегок. В 1986 году наконец-то произошел долгожданный прорыв, и вот этот сингл, который мы сейчас с вами слышали, «The Final Countdown», стал мировым хитом. Первые строчки в чартах более чем 10 стран, теплые рецензии критиков и сертификации. Но то был лишь начало глобального шествия Европы по хит-парадам. К счастью, эти музыканты не стали исполнителями одного хита, и сегодня на их счету солидное количество по-настоящему достойных треков. Мы же с вами прослушали эту легендарную группу и их хит в рамках программы «Ретро-час» на радио «Прибой». Я же думаю, что эта программа все-таки для тех, кто помнит, любит и хочет снова пережить магию прошлых десятилетий, потому что «Ретро-час» звучит как ностальгия и живет как праздник. Я приветствую всех, кто проводит этот замечательный летний день в нашей компании, и предлагаю вашему вниманию ближайшие 45 минут еще много самой лучшей ретро-музыки.
1: Реклама. Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
6: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Мариян Дандамаева. Ярчайшая страница в истории дагестанской песенной культуры. «Черные глаза» так называлась эта композиция. В рубрике «Золотой хит Дагестана» только что отметилась легендарная лакская певица. Друзья, ну, я думаю, что если мы скажем, что ее песни полюбили сразу, это не будет ошибкой, потому что ее записи появились на телевидении, на радио, и сразу ее стали приглашать на торжественные события республиканского масштаба, сопровождаемые концертами. Вот в концертах, в залах по заявкам не только лакцы, но и представители других национальностей нашей республики просили передать именно ее песни. Концерты имели потрясающий успех. Билеты были на расхват, овации, просьбы спеть на бис, шли записки с просьбами спеть ту или иную песню. Писали о своем восхищении. В перерыве на одном из выступлений она с гордостью сказала, что она с залом говорит на русском языке, потому что там люди всех национальностей. И мы, конечно, с большим уважением относимся к ее творчеству и всегда с большой гордостью ротируем ее песни в рамках рубрик «Золотой хит Дагестана» и в программе «Ретро-час», и не только.
1: Реклама. Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: сегодня старые хиты становятся вирусными на разных платформах в социальных сетях. Алгоритмы подхватывают ретро-звучание, возвращая его в топовые тренды. И это говорит о том, что ретро-музыка не только сохраняет свою актуальность, но и продолжает вдохновлять новые поколения. Полина Гагарина с песней «Легендарная кукушка» только что в нашем эфире. Ну, я думаю, одной из причин популярности кавер-версии все-таки является способность объединять людей, друзья. Когда исполнитель знакомой нам песни предлагает новую интерпретацию, это создает общий знаменатель для обсуждения, это сближает и сплачивает людей. Музыка становится мостом между поколениями и культурами, способом поддержания связи и социализации. И это, конечно, хороший способ слушать музыку вместе всем членам семьи из разных поколений. По этим же причинам каверы, мне кажется, самый короткий путь к сердцам публики.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928, 501, 0606.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
7: Большой выбор колясок в Киргут Дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Кандахар,
1: Навалак,
0: Карата,
1: Дылым,
0: Ярак Казмалят.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости. Новости.
4: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России планируют расширить неонатальный скрининг. Премьер Дагестана потребовал усилить контроль за оборотом лекарств. И в Махачкале передали ключи от квартир детям-сиротам. Теперь подробно. Минздрав собирается расширить охват неонатального скрининга, включив у него еще ряд заболеваний. Об этом сообщили в Совете Федерации. Отмечается, что в случае выявления заболеваний фонд «Круг добра» начинает обеспечивать детей соответствующими препаратами. Неонатальный скрининг проходят все новорожденные в России. Сейчас он помогает диагностировать 38 тяжелых наследственных и врожденных заболеваний. Право на досрочный выход на пенсию имеют 5 категорий граждан: многодетные матери, жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, педагоги, медики и творческие работники. Об этом сообщает Фонд пенсионного и социального страхования. Отмечается, что многодетные матери, родившие 3 детей и воспитавшие их до 8 лет, могут досрочно выйти на пенсию в 57 лет. Если у женщины 4 детей, она может выйти на пенсию в 56, а если 5 и более, то в 50. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Участники обсудили ситуацию с оборотом лекарств, медицинских изделий, одежды, обуви. Магомед Рамазанов подчеркнул, что от качества контроля зависит здоровье и безопасность жителей. Он призвал не только пресекать нарушения, но и помогать предпринимателям соблюдать законодательство в сфере сертификации и маркировки. В Махачкале вручили ключи от благоустроенных квартир детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. Все жилье расположено в микрорайоне «Ипподром». Помещение полностью готово к заселению, сделан ремонт, установлена мебель и бытовая техника. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. В очереди на получение жилья в Махачкале сегодня числится 804 человека. В прошлом году жильем обеспечено 64. 50 получили квартиры. 14 – жилищные сертификаты. Завершено расследование уголовных дел в отношении 7 жителей Дагестана, обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего. Об этом сообщает СК России по республике. По версии следствия, 11 марта этого года в одной из махачкалинских школ произошел конфликт между подростками. Обвиняемые напали на нескольких несовершеннолетних. Одному из потерпевших был нанесен тяжкий вред здоровью. Фигурантам уголовного дела грозит длительное лишение свободы. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

0: Good love, друзья. Сегодня открыл программу «Час желаний» в эфире радио «Прибой». Приветствую всех. Хочу пожелать всем доброго дня и такого же солнечного, прекрасного настроения, как сегодняшний день. Ну а спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
1: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
0: 8-988-291-10-07 – наш эфирный номер телефона. Друзья, вы легко сумеете дозвониться к нам в прямой эфир для того, чтобы самостоятельно передать привет и заказать свою любимую музыку. Либо присоединяйтесь к нашему общению посредством смс-чата. Пишите нам в мессенджер Макс по этому же номеру. И я с удовольствием зачитаю ваши смс-очки и выполню ваши музыкальные заявочки. Все это произойдет сразу после блока полезной информации.
1: Реклама на радио.
2: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
7: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
0: Итак, друзья, первая порция ваших смс-посланий прямо сейчас. Добрый день, радио «Прибой» от дяди Магомеда. Для ОГИБДД МВД в России по городу Кизляру поздравляем с профессиональным праздником 90-летия ГАИМ. Пусть всегда будет мирное небо над головой, спокойное дежурство, и можно песню для них «Сосо Павлиашвили» раз, два, три. Ну, если я не ошибаюсь, песня называется «Тост». Ну и, конечно же, мы присоединяемся к поздравлениям. Хотим поздравить сегодня всех представителей этой профессии. Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем ГИБДД. Ваш труд ежедневно обеспечивает безопасность на дорогах нашей республики и страны в целом, помогая сохранить жизни и здоровье людей. Желаем вам понимания, успехов и личного счастья. И пусть ваша служба будет отмечена благодарностью людей. На дороге жизни не встречаются препятствий, а планы успешно реализуются. радуется. Песня прозвучит обязательно как для представителей ГИБДД с города Кизляра, так и для всех сотрудников. Есть еще песня. «Привет, Алиса, как дела?» Хотела передать привет тебе и всей вашей радиостанции. И песню, если можно, Зайнаб Махаевой. Привет, дорогой наш слушатель, дорогая наша слушательница. Все у нас замечательно. Надеюсь, что и у вас тоже все хорошо. Это пишет нам Амина из Махачкалы. Амина, песня Зайнаб Махаевой обязательно прозвучит. Мы желаем тебе хорошего настроения. Ну и спасибо за то, что проводишь этот замечательный день в нашей компании. И есть еще одно СМС-послание. Добрый день, Алиса. Передаю большой салам в Табасаранский район своим родным и близким, особенно своему дядю Рамазану и его жене Альфият. Поставьте, пожалуйста, песню Абдулы Мирзакеримова, какую-нибудь веселую. Ну что ж, прозвучит песня «Пригласи на танец», веселая и красивая, думаю, вам понравится и вашим близким тоже. И Зайнаб Махаева в самое ближайшее время. Прерываемся на первую музыкальную паузу прямо сейчас.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 8108, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Блок полезный.
9: Песни. Письма. Поздравления. Приветливое радио.
8: Итак, друзья, блок полезной информации остался позади. Мы продолжаем общение в рамках программы «Час желаний». Звоните нам на номер 8-988-291-1007 или пишите, так как это делают наши слушатели, в мессенджер «Макс». Привет, Алиса. Хочу поздравить с профессиональным праздником всех работников ДПС и особенно полк ДПС по городу Махачкала, где я работал. Салам от Эльмана. Прошу поставить песню Олега Газманова «Офицеры». Да, сегодня профессиональный праздник, и представители этой профессии сегодня его отмечают. Поэтому мы их тоже поздравляем, и, конечно же, песня обязательно прозвучит. Есть еще одно СМС-послание. Добрый день, Алиса. Пишу из города Кизляра. Поздравьте, пожалуйста, мою сестру Альбину с днем рождения. И хочу попросить поставить песню для нее «Миллиард» в исполнении Марта Бабаяна. Ну что ж, Альбина, будьте здоровы и счастливы, всегда улыбайтесь. Ну и помните, что жизнь прекрасна. И чем больше вы отдаете ей положительных эмоций, тем больше получите от нее. Песня прозвучит обязательно. И вот еще одно СМС-послание. Ассаламу алейкум, Алиса. Ва алейкум ассалам. Поставьте, пожалуйста, зажигательную даргинскую песню. Мы сейчас находимся в дороге. Так, ну вот если я вам предложу песню Мисрият Магомедовой, «Замана» она называется, зажигательная и красивая. Надеюсь, вам понравится, и дорога будет легкой и счастливой. Всем, кто сейчас за рулем, друзья, я желаю счастливого пути и, конечно же, обязательного соблюдения правил дорожного движения.

0: Реклама.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
9: В разумных пределах мы, конечно, друзья, выполнили много музыкальных заявочек сейчас в программе «Час желаний». Ну, а все это возможно благодаря нашему спонсору. Это ювелирный салон «Росювелир». «Росювелир» — это эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» — вы достойны лучшего.
10: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
9: Ну что ж, друзья, есть еще одно СМС-послание, зачитаю его, и мы поставим точку в этом музыкальном часе. Добрый день, Алиса. Хочу передать большой привет всем, кто слушает радио «Прибой». Пишу из города Саратова. Хочу передать также большой привет своим любимым родителям и сказать, что я их сильно люблю. Если можно, поставьте, пожалуйста, для них песню в исполнении Шами и Мактина «Сердце забрала». Да, есть такая песня, и она обязательно прозвучит. Мы желаем вам скорейшего воссоединения с родителями, с семьей. Будьте здоровы и счастливы. Ну, а заказанная вами композиция ставит точку в этом часе.
11: Сердце забрало так искренне, пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

Классика. Классика может быть золотой. Классика может быть незабываемой. Классика может быть даже полноприводной. Но все равно классика — это всегда

0: Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Малый бизнес получит трехлетнюю отсрочку по уплате НДС. В республике обсуждены вопросы незаконного оборота промышленной продукции. И дагестанские регбисты сыграют на Всероссийской летней универсиаде. Теперь подробно. Совет Федерации одобрил закон, который сохраняет льготный лимит доходов для предпринимателей на упрощенке до конца 2029 года. Согласно поправкам в налоговый кодекс, переход на повышенную ставку НДС в ближайшие 3 года будет происходить на прежних, выгодных для бизнеса условиях. Ранее планировали запустить поэтапное снижение льготного лимита уже со следующего сезона, но сенаторы пошли навстречу и сдвинули сроки реформы. По мнению экспертов, это позволит малым и средним предприятиям избежать резкого роста налоговой нагрузки и спокойно планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу. Социальный фонд России обновил правила обеспечения инвалидов и ветеранов техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, собаками-проводниками, услугами сурдоперевода. Главное нововведение – жесткие сроки, в которые чиновники обязаны принять решение по заявлению. Например, чтобы получить направление на собаку-поводыря, придется ждать не более 14 календарных дней, а талон на сурдоперевод выдадут максимум за 4 дня. Итоги надзорных мероприятий с начала года были озвучены на заседании Комитета по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое прошло под руководством премьер-министра республики Магомеда Рамазанова. В ходе мониторинга инспекторы проверили почти 5000 товаров. Выяснилось, что около трети из них продавались без обязательных кодов системы «Честный знак». Вся немаркированная продукция арестована и будет конфискована по решению суда. Жители Шамхала больше не будут платить за питьевую воду как за чистую. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Дагестану. По информации ведомства, такое решение принял Кировский районный суд Махачкалы. Основанием послужило то, что потребителям поселка на протяжении длительного времени ненадлежащим образом оказывали услуги по водоснабжению. Дагестанский государственный педагогический университет представит студенческие команды на Всероссийской летней универсиаде, которая пройдет с 7 по 17 июля в Саранске. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Республики. Женский турнир состоится 7-10 июля. Соперницами дагестанских регбисток станут 7 команд из Москвы, Краснодара, Казани, Волгограда, Челябинска и Уфы. Мужской турнир пройдет 14-17 июля. Борьбу за награды и состязаний поведут вместе с командой ДГПУ 12 коллективов. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Легендарный настрой.
5: И весь Дагестан с тобой.
4: Радио «Прибой».

0: Чон только что в нашем эфире, друзья, в это самое время 13:14 в столице. Приветствую вас в новом музыкальном часе. Сегодня замечательный день, друзья, и мне кажется, если бы дни недели были блюдами, пятница определенно была бы десертом. Пусть сегодняшний, скажем так, десерт будет особенно сладким, без авралов, с приятным общением и ощущением, что вы отлично потрудились на этой неделе. Ну а впереди выходные дни, которые, я надеюсь, вы тоже проведете в компании с радиостанцией «Прибой».
1: «Прибой FM». Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио «Прибой». Реклама на радио.
2: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
7: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда в отношениях не нужны долгие объяснения. Хватает одного слова, чтобы расставить все по местам. И вот в песне «Факт» Славы как раз об этом. О моментах, когда любые оправдания теряют смысл, а остается только голая правда. 13:35 в столице, друзья, прям по курсу блок полезной информации. Очень скоро предложу вам новинку дня сегодняшнего, поэтому будьте рядом.
1: Реклама на радио.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Золотая коллекция «Радио «Прибой».

0: Такое невероятно красивое дуэтное пение. Это, друзья, не просто исполнение двух голосов одновременно. Это создание уникальной музыкальной гармонии через сотрудничество и доверие между исполнителями. Нурлан и Лила Урусова. Песня на карачаевском и балкарском языках. Только что была нами услышана в рамках рубрики «Премьера» на радио «Прибой». Думаю, вот такие дуэтные работы, конечно же, дают возможность передать более глубокие эмоции песни, потому что артисты могут взаимодействовать между собой, и вот именно такой диалог дает возможность более полно раскрыть смысл и настроение многих песен.
1: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
2: Радио «Прибой».
1: Твоя гармония.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране начнет действовать единый порядок проведения торгов. Правительство Дагестана рассмотрело меры по усилению защиты прав несовершеннолетних, и в Махачкале можно будет проверить здоровье за полчаса. Теперь подробно. В стране начнет действовать единый порядок проведения торгов и участия в них предпринимателей. В частности, правительство будет определять перечень операторов электронных площадок для организации торгов. Для обеспечения прав заинтересованных лиц обжаловать результаты торгов в антимонопольном органе предусмотрен 10-дневный мораторий на заключение договора по их итогам. Такие нормы закона вступили в силу накануне. Правительство Дагестана рассмотрело меры по усилению защиты прав несовершеннолетних. В ходе совещания обсуждены актуальные вопросы обеспечения безопасности детей, профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также работа органов и учреждений системы профилактики по предотвращению жестокого обращения с детьми и улучшению межведомственного взаимодействия в сфере защиты их прав и интересов. С начала года Социальный фонд России обеспечил техническими средствами реабилитации около 40 тысяч детей с инвалидностью, из них 3 тысячи из Дагестана. Об этом сообщили в ведомстве. В прошлом году помощь в этом направлении получили более 80 тысяч детей по стране. Им было предоставлено 46 миллионов изделий на сумму более 6 миллиардов рублей. Пройти бесплатное экспресс-обследование организма в рамках фестиваля «Дагфест» сможет любой желающий. Об этом сообщает Минздрав Дагестана. Узнать свой рост, вес, силу мышц, уровень холестерина и глюкозы в крови, а также измерить артериальное и глазное давление, сдать тест на ВИЧ и вирусные гепатиты можно будет с сегодняшнего дня до 5 июля. Минздрав Дагестана развернул свою площадку рядом с Аварским театром. По результатам обследования медики дадут рекомендации. Сборная Дагестана успешно выступила на чемпионате России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил в Челябинске. В соревнованиях приняли участие 33 спортсмена из республики. По итогам чемпионата дагестанские легкоатлеты завоевали 25 медалей – 4 золотые, 12 серебряных и 9 бронзовых. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
5: «Прибой». Задаем настрой.

0: Эпатажная Леди Гага только что в нашем эфире. The Dead Dance, так назывался этот динамичный трек. Вы знаете, друзья, часто поп-звезды акцентрируют внимание на своем внешнем облике, моде, эстетике, создавая такой уникальный образ и идентификацию с аудиторией. Они очень активно используют социальные медиа и стриминговые платформы для поддержания контакта со своими поклонниками и распространения своей музыки. Ну а что касается нас, радиостанции «Прибой», то мы, конечно, самые яркие работы и самых известных мировых исполнителей, друзья, обязательно предоставляем вашему вниманию. Только что вот Леди Гага в нашем эфире. 14.10 в столице. В новом музыкальном часе хочу поприветствовать вас. Сегодня пятница, завершение рабочей недели. Надеюсь, вы плодотворно поработали и с легким сердцем отправляетесь в выходные дни. Надеюсь, что настроение ваше на высоте. Ну а что касается нашей музыки, то она, конечно же, станет источником самых ярких положительных эмоций.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Радио «Прибой».

0: Если вы сейчас в дороге, друзья, пусть эта песня станет вашим попутчиком. Если дома, пусть откроет окно в мир, где воздух чище, а мысли яснее. Песня «Гора» Ирина Алишихова и Курбан Гусайханов. Только что в нашем эфире. Мне кажется, они дарят нам с вами вдохновение. В общем, включайтесь в эту высоту вместе с нами. Прямо по курсу блок полезной информации. Далее рубрика «Архив» на радио «Прибой». Предложу вам работу Авраама Руссо и Рената Каримова. В общем, все самое лучшее и только для вас.
1: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу город Избербаш, улица Гусиханова, 2.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Радио «Прибой». Дорого, как память.
9: Une histoire d'amour où chaque jour devient pour nous le dernier jour. Où on ne peut dire à demain à son amour. Et quand on est là, tout près de lui,

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Пробки на дорогах.
7: Самое время узнать самую актуальную информацию о дорожной ситуации в нашем городе. Друзья, по данным сайта 2GIS, 5 баллов пробки. Я вижу несколько ДТП, ремонтные дороги, ремонтные работы на дорогах. Итак, с троллейбусного кольца начнем. Со стороны Магомеда Тагирова в сторону кольца сейчас очень серьезный затор. На троллейбусном кольце в сторону Акушинского тоже вижу затор. Плюс у нас еще и ДТП есть. В общем, вся Акушинского, она то поменьше пробки, то побольше. В общем, в целом сложно будет здесь проехать. На выезде из города дальше северного, северной автостанции тоже вижу на кольце затор. В Семендере на проспекте Казбекова тоже сейчас затор. Далее идем. Если переместиться в центр города, улица Доходаева, Батырая, Куркмасова, Абубакарова, здесь везде двусторонние пробки. Магомеда Яракского, как обычно, улица Ирчи-Казака сильно перегружена. Вижу еще одно ДТП на проспекте Шамиля, ближе с пересечением с Магомеда Яракского. И здесь тоже затор. На Гамидова вижу затор. В общем, друзья, на Хаджи-Булача, к сожалению, вот хорошими новостями здесь порадовать вас не могу. В редукторном такая же ситуация. Что мне остается? Только призвать к соблюдению правил дорожного движения. Друзья, помните, что осторожность, внимательность и взаимоуважение приветствуются. А соблюдение ПДД – это необходимая норма. Ну и поскольку сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники ГИБДД, принимайте наши искренние поздравления. Пусть в вашей работе будет побольше спокойных дней, поменьше дорожных происшествий, пусть будет отличным здоровьем, замечательным настроением, конечно же, семейного благополучия, успехов и удачи во всех делах. Пусть стороной обходит ваш дом печали и беды, новости будут только позитивными, а сердце греет надежда. Эти пожелания адресую не только тем, кто сегодня отмечает профессиональный праздник, но и всем нашим слушателям. В общем, друзья, берегите себя и своих близких. До новых встреч и пока-пока.
6: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
2: Прибой. Радио наш.

0: Мытлих,
1: Каспийск, Унцуколь, Бабаюрт,
0: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.

0: поможет малым и средним предприятиям избежать резкого роста налоговой нагрузки и спокойно планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу. Социальный фонд России обновил правила обеспечения инвалидов и ветеранов техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, собаками-проводниками, услугами сурдоперевода. Главное нововведение – жесткие сроки, в которые чиновники обязаны принять решение по заявлению. Например, чтобы получить направление на собаку-поводыря, придется ждать не более 14 календарных дней, а талон на сурдоперевод выдадут максимум за 4 дня. Итоги надзорных мероприятий с начала года были озвучены на заседании Комитета по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое прошло под руководством премьер-министра республики Магомеда Рамазанова. В ходе мониторинга инспекторы проверили почти 5000 товаров. Выяснилось, что около трети из них продавались без обязательных кодов системы «Честный знак». Вся немаркированная продукция арестована и будет конфискована по решению суда. Жители Шамхала больше не будут платить за питьевую воду как за чистую. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Дагестану. По информации ведомства, такое решение принял Кировский районный суд Махачкалы. Основанием послужило то, что потребителям поселка на протяжении длительного времени ненадлежащим образом оказывали услуги по водоснабжению. Дагестанский государственный педагогический университет представит студенческие команды на Всероссийской летней универсиаде, которая пройдет с 7 по 17 июля в Саранске. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Республики. Женский турнир состоится 7-10 июля. Соперницами дагестанских регбисток станут 7 команд из Москвы, Краснодара, Казани, Волгограда, Челябинска и Уфы. Мужской турнир пройдет 14-17 июля. Борьбу за награды состязаний поведут вместе с командой ДГПУ 12 коллективов. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
3: Где Прибой, там и Родина.

Друзья мои, 15.08 московское время, вы слушаете радио «Прибой», и на наших волнах звучат песни, которые сохранился дух такого летнего сезона навсегда. И это на наших волнах «Gamel Sorry» и «Love Speak Us» называется трек. И напомню, что день сегодня называется «Пятница», 3 июльский день. Зовут меня Адам, всех приветствую на наших волнах и призываю оставаться тут, ибо тут прямо сейчас Мария Крэмбери, и ты как так и не знал, называется песня.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Вспомни, что было.

0: Друзья мои, на волнах радио прибой прекрасный дуэт Зайнаб Махаева и Даниэль Гарунов только что.
1: Италия, Турция, земляки со всего мира на радио прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
0: О безмолвном крае с ярко-голубым небом и величественными пиками Большого Кавказа была песня только что о Республике Дагестан. Самое удачное направление, кстати, сегодня для туризма, как мы все знаем, и еще не мейнстримное такое, а потому сравнительно недорогое. Гуляющие по степям и ущельям ветер, бурные горные реки, водопады, радушные местные жители и колоритный, конечно, город Дербент, один из старейших городов России, крепость которого выстояла 1500 лет. И где здесь по улицам древних аулов разгуливают коровы, гуляют страусы где-то в горах, даже ламы. В общем, удивительный край Дагестан, откуда мы вам шлем большой привет и желаем хорошо провести этот музыкальный час в компании радиостанции «Прибой». Сегодня пятница, 3 июля, в 15:43. Говорю вам добрый день. Зовут меня Татьяна Куртукова. Очень скоро продолжит наш музыкальный эфир.

0: Программа на радио.
1: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
2: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
3: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8 928 243 86 86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Радио «Прибой» в Кизляре.
6: 101,8 FM.

0: Друзья, мы на радио прямой пример новой песни в исполнении, вот я не пойму, Лешек или Лешок. Красивый голос, уверен, красивая девушка. Песня называется «Полет». Это пример нашей волны в эту пятницу. И вообще, конечно, женщина всегда способна пролетать на крыльях от полученных с утра комплимента на целый день. И в этом полете быть настолько прекрасно, что напроситься на следующий, следующий, следующий, смывая все выше. Делайте комплименты своим любимым, окружающим, рядом сидящим, стоящим женщинам. И остаемся в компании «Радио Прибой». Напомню, это Лешек. Песен «Полет» на волнах «Радио Прибой» премьера. Ну что ж, далее встречаем нашу леди Ньюс Диану Гаджиеву с новостями. Почти 16:00, время московское.
1: В Дагестане 16 часов. На «Радио Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Семейную выплату усовершенствуют. Тишеклинская дамба пройдет внеочередное комплексное обследование. И Ислам Махачев стал заслуженным мастером спорта России. Теперь подробно. Совет Федерации одобрил концепцию проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы. Правительству предлагают оценить возможность расширения действующей с 1 января 2019 года программы, согласно которой семьям, где родился третий или последующие дети, положена выплата в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Сенаторы предлагают усовершенствовать норму, предоставить деньги при рождении четвертого и каждого последующего ребенка, но в пределах средств, предусмотренных в бюджете на реализацию этой меры господдержки. Новый обязательный курс «Русский язык как государственный» будет фигурировать в расписании российских студентов, начиная с 27-28 учебного года. Об этом сообщили в Минобр.

0: охватывает широкий спектр направлений – образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность, туризм, экология и поддержка ветеранов специальной операции. Отдельное внимание уделили проектам самих ветеранов, они ориентированы на реальные запросы граждан, а лучшие инициативы планируется внедрить в регионе. Чемпиону UFC в полусреднем весе дагестанцу Исламу Махачеву официально присвоено звание заслуженного мастера спорта России по самбо. Об этом сообщили в Министерстве спорта. Ислам Махачев является чемпионом мира и двукратным чемпионом России по боевому самбо. На счету 34-летнего дагестанца 26 побед и одно поражение. Следующий бой он проведет 16 августа против ирландца Иэна Гэри на турнире UFC в Филадельфии. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
3: Вы слушаете «Радио Прибой».

0: История, культура, традиции. Радио «Прибой» объединяет поколения.
1: Аварская поговорка.
2: Ахмакаста кодопт ильгит лагулеб.
3: В руках дурака и палка стреляет.
4: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология. Лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре. Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк-кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк-кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк-кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк-кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12 лет.

0: Друзья мои, стремление жить здесь и сейчас, не откладывая радость на потом. Вот суть песни под названием «I Don't Wanna Wait» в исполнении французского диджея и продюсера Дэвида Гуэты и американской поп-рок-группы One Republic на волнах радиостанции «Прибой». Пятничный день, друзья мои, 16:43, точное время в Махачкале. На наших волнах лучшая музыка, и, конечно, сейчас мы вернемся на родину. Давайте послушаем следующую песню под названием «Дождь любви» в исполнении лакской певицы по имени Залина. Всем доброго дня, остаемся сегодня в компании. Лучшая музыка продолжает звучать из ваших приемников.
1: Радио «Прибой» в Дербенте. 101 FM.

0: Реклама.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: А, друзья мои, скоро пересечем границу очередного музыкального часа. Ну а эта песня, друзья мои, называется именно так, «Не жалей» в исполнении Магомеда Аликперова. Это премьера на волнах радио «Прибой». Ну и, конечно, вступлением очередного часа у нас начнется программа по заявкам. Программа «Час желания». Пишем на 8-988-291-1007 на Макс, и ваши сообщения будут зачитаны в эфире в следующем музыкальном измерении. Оставайтесь с нами. Через секунду Диана Гаджиева в студии. Меня зовут Адам. Всем доброго дня и хорошего настроения.
1: В Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин разрешил оборот бензина Евро-3 до конца года. Промпроизводство выросло в Дагестане и в Казбековском районе. Временно закрыто движение транспорта. Теперь подробно. Правительство до конца года разрешило оборот бензина Евро-3 для повышения надежности топливообеспечения. Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации. Выпускать указанные виды топлива смогут НПЗ, заключившие с Минэнерго до 1 июня 2019 года соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей. Топливо Евро-3 не будет маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза и не подлежит выпуску в обращение на территориях других стран ЕС. В Дагестане индекс промышленного производства в январе-мае составил 103,5%. Об этом сообщили в региональном Минпромторге со ссылкой на данные Дагестанстата. Основной вклад в рост обеспечил сектор электроэнергии и газа. Предприятия промышленности за этот срок отгрузили готовую продукцию на 47,5 миллиардов рублей. Рост показателя относительно того же периода прошлого года составил 120%, сообщили в министерстве. В рамках федеральной программы «Регион для молодых» в Кизил-Юрте до конца года отремонтируют молодежный центр. Здесь появится современная площадка для досуга, общения и развития молодежи города. На обновленном пространстве будут

0: Повреждение произошло на мосту дороги, ведущей к селу Ленинаул от участка Хасавюрт-Тлох. Транспортное сообщение с населенными пунктами не прервано. Действует объездная дорога, сообщает Дагестан-Автодор. И о курсах валют на сегодня. Доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Час желаний. С Адамом Будагиловым.

Так что, друзья мои, 17.06, московская пятничная. Вы слушаете радио «Прибой», разгар лета, сегодня 3 июля. Пора отпусков, знакомств, счастья, моря, солнца и, конечно, прекрасная погода. Долой облака, как говорится, и печали, да здравствует соленый бриз и любой каприз, друзья мои. Самое невероятное во всем году время, и мы должны его хорошо проводить, само собой, разумеется. Оставаясь в компании нашего радио, мы будем сегодня и сейчас в этом музыкальном часе передавать приветы, поздравления и слушать хорошие песни. Плейлист будет собираться именно по вашим просьбам. 8-988-291-1007 на Макс.

0: ваше сообщение. Ну а прежде чем перейти к вашим уже первым месседжем, я, значит, скажу о том, что программа прекрасный ювелирный спонсор. Ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет, который дарит красоту и радость своим клиентам.
1: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации.
2: Росювелир.

Исполняем ваши желания, друзья мои, на волнах радио при программе «Час желаний». У нас номер, напомню, 8-988-291-1007. На Макс пишем сообщение. И одно из первых такого характера. Вот салам алейкум, хотел бы передать большой салам пожарному. Пожарной части 42 Узаириеву Магомеду от Махди и пожелать ему скорейшей женитьбы и заказать хороший нашит. Ну что ж, Узаириеву Магомеду от Махди мы уже передали салам алейкум. И, конечно, в исполнении Махера Зейна отличный нашит прозвучит прямо сейчас специально для него в честь того, что он скорее женился.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: Час желаний.
7: Мы продолжаем дарить вам хорошую музыку, друзья мои, в этом музыкальном часе. По вашим заявкам составляется исключительно плейлист 8-988-291-1007. На Макс пишем ваше сообщение. Сейчас зачитаем сообщение очередное. Салам, хотел бы поздравить своих коллег по работе с прошедшим праздником, участников боевых действий и своих коллег СПК Янгиюрт. И послушать хорошую лезгинку. Спасибо, написал некто. С большим удовольствием мы тоже присоединяемся к поздравлениям и с удовольствием послушаем следующую песню специально для вас.

0: «Час желаний» на радио «Прибой».
1: Мы приветствуем всех, кто присоединился к компании «Радио Прибой», настроился на нашу волну. Это «Прибой», и программа по заявкам «Час желания» продолжается. 8-988-291-1007 на МАКС. Пишем, друзья мои, до конца часа 17:23 уже по Москве. Зовут меня Адам, я приветствую всех еще раз и зачитываю очередное сообщение из Избербаша. Ассаламу алейкум всему Дагестану. Зовут Аделя. Передаю персонально привет Наиде из Ульмири. И для нас, Динара Магомедова, «Сердце горит, благодарим», написала Аделя. Что ж, для лично для Наиды и для Зульмиры, персонально вот от Адели, этот музыкальный презент уже готов звучать на волнах нашего радио.

0: час желаний. Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Акция «Фенто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет. А также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. Эксклюзив. Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
7: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний.
8: В разумных пределах.

0: Такая вот сладкая песня, друзья мои, Honey Boy в исполнении Purple Disco Machine, Бенджамина Ингросса и Нел Роджерс звучит на волнах Радио Прибоя в эту минуту, 17:43 в Дагестане. Вы слушаете Радио Прибой, и тут программа «Час желаний». Но очень скоро еще музыкальный эфир продолжит отличный трек в исполнении Алекса Лима и Игоря Крутого. Это случится через секунды.
1: «Час желаний». Адамом Будагиловым.
2: С Адамом Будагиловым.
0: Нам на программу написала девушка по имени Зарина, друзья мои. Доброго дня, Радио Прибой, цитирую. Спасибо за музыку, которую дарите нам. С благодарностью и с удовольствием хотим послушать Игоря Крутого и Алекса Лима. Песню «Вокзал». Ну что ж, Зарина, с большим удовольствием мы отправляемся тоже на вокзал вместе с вами. Послушаем Игоря Крутого и Алекса Лима в программе «Час желаний».

слетаю, последний свой пост пишу, стираю последнее слово, места выбираешь до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: Письма. Поздравления. Приветливое радио. Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
9: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
10: Друзья, моя ежедневная программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой» с 12 до 13, и 17 до 18. И сегодня мы завершаем программу. Уже завтра с утра присоединяйтесь к нашей компании, чтобы могли передавать приветы и дарить свои пожелания, добрые слова своим близким, родным людям. Программу представляет спонсор, наш прекрасный спонсор, ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
11: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации.
12: «Рос».

0: Дагестане 18 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Семейную выплату усовершенствуют. Тишеклинская дамба пройдет внеочередное комплексное обследование. И Ислам Махачев стал заслуженным мастером спорта России. Теперь подробно. Совет Федерации одобрил концепцию проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы. Правительству предлагают оценить возможность расширения действующей с 1 января 2019 года программы, согласно которой семьям, где родился третий или последующие дети, положена выплата в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Сенаторы предлагают усовершенствовать норму, предоставить деньги при рождении четвертого и каждого последующего ребенка, но в пределах средств, предусмотренных в бюджете на реализацию этой меры господдержки. Новый обязательный курс «Русский язык как государственный» будет фигурировать в расписании российских студентов, начиная с 27-28 учебного года. Об этом сообщили в Миноборнауки России. В настоящее время концепция курса дорабатывается с учетом мнений экспертов. Предполагается, что университеты получат учебно-методический комплекс в следующем году, что даст возможность интегрировать дисциплину в расписание уже с начала учебного года. На заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков под председательством министра природных ресурсов Александра Козлова принято решение о проведении внеочередного комплексного многофакторного обследования Тишеклинской дамбы. Соответствующим сообщением выступил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Обследование должно определить предельно допустимый уровень заполнения Черкейского водохранилища. До завершения работ его наполняемость будет осуществляться с учетом действующих ограничений. Участники программы «Доблесть гор» в Дагестане успешно защитили выпускные квалификационные работы. Разработки будущих управленцев охватывают широкий спектр направлений – образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность, туризм, экология и поддержка ветеранов специальной операции. Отдельное внимание уделили проектам самих ветеранов, они ориентированы на реальные запросы граждан, а лучшие инициативы планируется внедрить в регионе. Чемпиону UFC в полусреднем весе дагестанцу Исламу Махачеву официально присвоено звание заслуженного мастера спорта России по самбо. Об этом сообщили в Министерстве спорта. Ислам Махачев является чемпионом мира и двукратным чемпионом России по боевому самбо. На счету 34-летнего дагестанца 26 побед и одно поражение. Следующий бой он проведет 16 августа против ирландца Иэна Гэри на турнире UFC в Филадельфии. И о курсах валют: на сегодня доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Реклама.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Радио «Прибой».

бокал. Вином мой полон, в душе вопросов омут. Зачем весной цветет, а осенью все увядает? Зачем

0: Реклама.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Компания «Союз» — это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» — ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
4: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина — самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8 988 292

ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
4: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Сбербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин разрешил оборот бензина Евро-3 до конца года. Промпроизводство выросло в Дагестане и в Казбековском районе. Временно закрыто движение транспорта. Теперь подробно. Правительство до конца года разрешило оборот бензина Евро-3 для повышения надежности топливообеспечения. Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации. Выпускать указанные виды топлива смогут НПЗ, заключившие с Минэнерго до 1 июня 2019 года соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей. Топливо Евро-3 не будет маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза и не подлежит выпуску в обращение на территориях других стран ЕС. В Дагестане индекс промышленного производства в январе-мае составил 103,5%. Об этом сообщили в региональном Минпромторге со ссылкой на данные Дагестанстата. Основной вклад в рост обеспечил сектор электроэнергии и газа. Предприятия промышленности за этот срок отгрузили готовую продукцию на 47,5 миллиардов рублей. Рост показателя относительно того же периода прошлого года составил 120%, сообщили в министерстве. В рамках федеральной программы «Регион для молодых» в Кизил-Юрте до конца года отремонтирует молодежный центр. Здесь появится современная площадка для досуга, общения и развития молодежи города. На обновленном пространстве будут проходить встречи, мастер-классы, образовательные и досуговые мероприятия. Форум-выставка недвижимости Юга России «Вектор» пройдет в Дагестане 8-9 сентября на площадке «Аллея Резорт». В мероприятии примут участие ведущие строительные компании, агентства недвижимости, банки, поставщики материалов и маркетологи. Участники смогут заключить контракты, найти партнеров и освоить новые инструменты для бизнеса. За два дня работы форума запланированы выступления федеральных экспертов, аналитические сессии, мастер-классы по продажам и переговорам. В Казбековском районе Дагестана временно закрыто движение через мост из-за просадки пролетного строения. Повреждение произошло на мосту дороги, ведущей к селу Ленинаул от участка Хасавюрт-Тлох. Транспортное сообщение с населенными пунктами не прервано. Действует объездная дорога, сообщает Дагестан-Автодор. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой. Притчи народов мира.
6: Жил-был король с очень вспыльчивым характером. В припадке ярости он был страшен. Слуги в испуге прятались по углам, спасаясь от королевского гнева. Только один старый слуга не боялся властителя в такие моменты, доброй улыбкой успокаивая его ярость. Но однажды гнев короля так ослепил его разум, что, услышав шаги старого слуги за спиной, он злобно закричал: «Как осмелился этот раб меня беспокоить, бросить его в подземную тюрьму!» Стража тут же увела слугу и бросила в яму, где сидели страшные преступники, прикованные цепями к стене. Они давно потеряли человеческий облик и были похожи на чудовищ. На следующий день король вспомнил о своем несправедливом приказе и с горечью признался королеве: «Я по глупости потерял лучшего слугу. Разбойники, наверное, убили его. Прикажи поднять его тело и достойно похоронить». Королева передала приказ, но к ее изумлению охранники ответили: «Ваш слуга жив и невредим. Он ухаживает за разбойниками, омывает их язвы и что-то им рассказывает». Слугу подняли наверх, и король с изумлением спросил его: «Как тебе удалось сохранить присутствие духа среди разбойников?» «Тот, кто добр, свободен, даже если он раб. Тот, кто зол, раб, даже если он король», — с улыбкой ответил слуга.
5: На Радио Прибой
7: притчи народов мира.
8: Радиоприбой в Махачкале. 100,7 FM.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Дом Строй Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
7: Хочешь музыку? Слушай. На радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Лезгинская поговорка.
1: Вечис хешил тежерда, масадас ашар и салахта.
2: Тот, кто не умеет для себя готовить похлебку, всегда норовит готовить для других плов.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 20 часов.
1: Песня в стиле шансон. На волнах прибоя. Музыка, которая

0: Радио «Прибой». Голоса родного края.
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям. Юриспруденция. Оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
1: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Песня в стиле шансон на волнах «Прибоя».
0: Музыка,

0: всей России. Радиоприбой.ру.
1: Реклама.
2: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: хроникам песни в стиле шансон.
1: Я тебя не отдам.
0: На волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.
2: Прибой. Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Дагестане 21 час.
1: Кто там? Лето? Лето!
2: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Аварская поговорка.
1: Огу дунял сырана, алжанду кубатана.
2: Весь мир обошел, рай дома оказался.
0: Радио «Прибой».

0: Радио «Прибой».
1: Музыка, за которую не стыдно.
2: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to

0: Я спокойна, я жду отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
2: Прибой.
3: Весь Дагестан на одной волне.

0: Радио «Прибой». Где тренды Дагестана звучат первыми. Реклама.
1: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Акция «Фенто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение – всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

все кружит, летает. Согреет он меня. Зима все заметает.

0: Даргинская поговорка.
1: Ирламас сахават либука.
2: Богатство жадного проест щедрый.
0: Народная мудрость.
3: На радио прибой.

0: Реклама на радио.
1: Эндоскопия в сети центров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 780219, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и

0: Ортопедическая. Медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала. Улица Батырая, 56. Телефон 8-938-780-50-25.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
3: Лето в Дагестане.
4: Радио «Прибой».

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
0: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06. Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
5: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу. Ваш личный климат-контроль.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-292-47-47.
7: Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и

0: заочное. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
1: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
4: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: нами навстречу лету.
1: Слушай, Прибой. Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Легендарный настрой.
1: И весь Дагестан с тобой.
0: Радио «Прибой».
2: Лезгинская поговорка.
3: Вацун рик элай, була харфида. Хелюн рик элай, вацар.
4: Море забывает реки, а реки забывают родники.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющей женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: The best music on the best radio. Radio «Прибой».

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

Wrong. My life goes on.

0: все времена.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: что там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Привой».

0: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Летом на освежающей волне. Радио «Прибой».
1: Интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.